0: action against Chinese coastal and inland troop staging areas. And if we can encourage Chiang Kai-shek to attack the mainland, Red China will collapse. And we have an opportunity here, and we might not get another chance.
1: The Pentagon has instructed on December 6th that none of the military was allowed to give comments on diplomatic policies. Have you broken this instruction, General?
0: You tell me.
2: Hello. 苏联大使到了。General
3: Pan, я до сих пор не могу поверить в то, что приказ, глупый приказ, отдали именно вы.
4: 会是你下的？你指什么？Что ты имеешь в виду?
3: Когда надо было продолжать наступление, вы отдали приказ о приостановке этого наступления.
5: 三七线以南，但是目前志愿军的伤亡达到了5人，因病和冻伤了4万多人。停止追击是为了休整和补充，也是为了下一场战役更好地歼灭敌人有生力量。这有错吗？
3: Вы типичный правый оппортунист.
4: 这是典型的右倾机会.
3: Прекрасные возможности для развития корейской революции могут ускользнуть из ваших.
4: 将会回到你的手里.
5: 你不用给我扣这么大的帽子。我功德还头小，带不了。我倒是想问问你，你打过仗？哪场战役是你指挥的？
4: Каким боем управляешь?
3: Я.
4: Но
3: даже если я не воевал, существует же свобода
5: мнений.
3: Если вы будете продолжать настаивать на этом, я доложу об этом товарищу
5: Сталину. Иди.
4: Дали попрощаться.
5: 停止追击是我下的命令。 我是志愿军总司令，有责任我来担。要杀头就杀我的头。
3: У вас отсутствует даже здравый смысл.
4: Ждите, 你等着。

0: 报告，
1: 博古同志，这是刚刚截获的前军电报。
2: 平查至铜鼓马家团一线，发现了周方人的第七团和第十五团。
3: Да как такое возможно? Разве Мао Цзэдун не говорил, что в Гуйчжоу безопасно? Целых два войска противника!
2: 达瓦利希里德，红四团先头部队已经出发了，现在可能和前军已经接触上了。
3: Шайзе! Напиши Гамбьяо, пусть срочно остановит наступление и пусть ждет на месте основного подкрепления.
4: 哎，里德同志，
5: 达瓦利希里德，
4: 你看这样可以吗？咱们先听一听耿彪汇报前线情况后再做决定。
3: В этом нет никакой необходимости. Вот в этой телеграмме есть самая реальная обстановка.
6: 电报的内容就是最真实的情况吗？

0: Ни в коем случае нельзя менять планы. Свяжись срочно со всеми командующими. Скажи, чтобы они срочно выдвигались в Сянси.
1: Хорошо, хорошо.
0: В Сянси они свяжутся со вторым и шестым корпусом.
2: А, мы починили станцию. Может, боец, посмотрим.
0: Да, пошли. Сейчас же, немедленно.
2: Вы больны.
0: Немедленно нужно обсудить план действий.
3: Tomiana,
4: Zenjura.
5: 正在做最后的调试，不知道有没有问题。
4: 好了，小，
6: 开始吧，那就。